Seret muss, man mit muss, auch Apfel muss mit muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играют чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злися на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да? Ну да,

богатства и клейноты. Нам не дал нить, не мам нить, сердца и тенскноты. Лечь мы без скар, ломи не влад, чтоб мы